0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Но поезд идет, будиль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

я жил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Готовится пересмотр бюджетных расходов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерства смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование.
2: Про медицину.
1: В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры. В том числе два стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в двух стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай «Шизгару». Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Ветер стих. Пора начинать. Доброе утро.
6: На «Шизгару» надейся, а сам не плашай.
5: 7 часов 4 минуты.

0: Но я бы с этим не спешил, знаете. Всегда успеете сказать, что вы уже старики, и обратиться к кому-нибудь за помощью. Нет, наоборот, надо почувствовать в себе остатки молодости.
1: Помоги мне. Сегодня, смотрите, 28 мая, четверг, и все, четверги в этой весной уже как бы уже станут историческими. Давайте еще по цифрам пробежимся до важных дат, до финала чемпионата мира по хоккею. 3 дня, и дай бог, чтобы нам было интереснее еще хотя бы несколько дней, потому что сегодня в 21:20 Латвия с Норвегией играет, да это вы и так все знаете. Лето стартует через 4 дня, а потом Лига 27, и понеслось. Всегда будет чем заняться. Главное, шапочку уж не забыть в тот момент, когда ветер дует или чуть-чуть похолодает. Кстати, насчет похолодает. Вот когда-то похолодало 3 года

0: о глобальном изменении климата.
1: Кто-то сказал тогда, ой, I'm sorry, все решим. И решили, кстати. Сейчас решим вопрос зависимых от астрологии людей. Они же там вот в этого... Астрологический прогноз надо слушать утром, потому что вечером он уже никому не интересен, там уже время подводить итоги.
0: Логично. Сегодня 12-й лунный день, и он несчастливый. Чтобы не подводить какие-то унылые итоги, обратите внимание на то, что в этот день лучше никаких бизнес-проектов не начинать. Болезни опасны, поэтому здоровье беречь, об этом мы вам еще расскажем. Сны сбываются. Если посмотреть с другой стороны, то это один из дней, когда сбываются не только сны, но и молитвы. Поэтому надо внимательно относиться к самому себе, надо как-то относиться со снисхождением.
1: И к самому себе.
0: Да, и в то же время быть альтруистом, но не расслабляться при этом. Потому что, знаете, альтруизм может довести иногда и до слез, как говорит астролог.
1: Сегодня 12-й же день получается,
0: 12-й лунный день, да.
1: Цепляемся за цифры 12, блока перечитать, что ли, пойти.
0: Можно, а еще надо сказать, что в этот день не надо стараться, надо стараться употреблять как можно меньше грубой пищи и много воды.
1: То есть пища, которая вам грубит. Там хамит.
0: Сельдерей непорезанный, капусту не перетертую, что там еще? Большие куски непрожаренной говядины. Вот это все отметаем и пьем больше воды.
1: И заботимся о своем здоровье. Помним, что Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. А клиника Балта, что в Риге на Бирзной Каупиша 10 работает, там принимает ревматолог доктор Ирина Карпова. Ну, у кого там с суставами, мягкими тканями ног проблемы, давно пора решить этот вопрос. А доктор-ревматолог Ирина Карпова еще является сертифицированным УЗИ-специалистом. Представляете, ревматолог, который в совершенстве владеет методикой ультразвукового исследования. А, комбо какое! Представляет собой особый класс специалистов с уникальными диагностиками. Диагностическими возможностями.
0: Как мы уже рассказывали вам, преимущество такого специалиста заключается в том, что он проводит дополнительные УЗИ-исследования прямо на месте. То есть слушает вас, осматривает вас, собирает анамнез и не посылает какому-то дополнительному специалисту за дополнительные деньги и дополнительное время, а сам на месте все исследует.
1: Дополнения вам не нужны. Разве что дополнить, что клиника Балта оснащена ультразвуковым оборудованием современнейшим. Вы... Когда вот собираетесь к врачу, вы сначала прогуглите, посмотрите, что в этой клинике есть. А в Балте там такое есть. И усовершенствованное программное обеспечение. Как мы уже говорили, Балта — это Бирзная Каупиша 10 в центре Риги. Легко найти и записаться через ЭВС либо Спункс. И позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара — клиника Балта.

0: 7 часов 13 минут. Вот и еще и те, кто собирается в августе приехать попеть вживую. Только что засвидетельствую вам свое почтение на частоте 88.6. Это Радио Рокс из Гара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, доброе утро. То ли еще будет, я имею в виду относительно тех, кто тут поет, а потом приезжает.
0: Ой-ой-ой, праздники приезжают к нам отмечать люди. Локальные или какие-нибудь свои, личностные. Давайте о праздниках, о которых сегодня кто-то уже знает, и о кого-то сегодня ошарошим с утра пораньше. Сегодня, ну, давай, допустим, такой глобальный там повод есть. День амнистии или День амнистии Интернешнл. Это напоминание о важности прав человека.
1: Ну, а на самом деле, понятное дело, что права человека – это одна из самых важнейших составляющих нашей жизни. И здесь получается такая у нас серьезная история. 28 мая 1961 года издание «Обсервер» опубликовало статью Питера Беннонсона «Забытые узники». Ну и материал привлек такое внимание читателей к положению людей, которых там заключили в тюрьму, пытали и так далее, что, в общем-то, вызвало это всемирный резонанс и к тому, что там нарушали права. И вот 8 и 19 декларации всеобщих прав человека, в связи с этим решили, что вот именно этот день, 28 мая, когда люди вдруг почему-то вспомнили о том, что есть права, есть и справедливость, есть какое-то вопиющее нарушение этих прав, решили, что 28 мая надо отмечать именно этот день.
0: И даже если не довели вот это все дело до каких-то тюремных казематов и всего прочего, все равно просто права человека, понимаем, соблюдаем, да, не только
1: здесь,
0: вот
1: здесь, понимаешь, здесь главное, чтобы это все не оказалось такой формальностью, что приняли, напечатали статью,
0: сегодня поговорили,
1: все, да, помахали руками, постучали и разошлись там обедать и получать свои деньги.
0: Давайте про женщин поговорим. Про женщин всегда нужно думать и говорить, и комплименты отвешивать. Ну, а сегодня еще будем говорить про женское здоровье. Тем более, клиника Балта нас поддерживает. Международный день защиты женского здоровья, не только, кстати, репродуктивного, но и вообще как такового, психологического, эмоционального, отмечается именно в этот день.
1: Здесь ничего не добавить, особенно когда ты говоришь про психологическое и эмоциональное состояние здоровых женщин.
0: Слушайте, ну еще и неофициальный сегодня праздник, тоже который к дамам имеет отношение, правда, не ко всем, к тем, у кого вот волосы именно темненькие.
1: Ну да. Волосы дыбом темненькие. Да, сегодня день брюнеток. А знаете, говорят, что он появился в пику дню блондинок, которые, может быть, придумали блондинки или те, кто ими увлекается. И в общем-то, как бы тут же приходят статистики, ну, те, кто занимаются статистикой, и говорят, что брюнетки – это вообще почти все. Потому что, в принципе, это естественный цвет Homo sapiens. Все мы вышли из Африки. Блондинов и блондинок поэтому много. Поэтому такой, в общем, можно сказать, мир Трутмайт.
0: Пока еще успеем.
1: Почти тотальный женский день.
0: Смотрите, говорят, что в принципе день брюнеток как таковой несколько раз в году, там какие-то местечковые есть праздники брюнеток тоже. А что, праздников много не бывает. Ну, вспомним, что как ты правильно сказал, что если не блондинка, а чаще всего не блондинка, то стало быть брюнетка. А кто там-то? И Коко Шанель, и Одри Хэбберн, и Элизабет Тейлор. Да Плесецкая, в конце концов, и Вишневская.
1: Вот теперь сами вспоминайте, каких еще знаменитых брюнеток вы знаете. Потому что, знаете, про блондинок, как кажется, говорить проще. А когда речь идет о брюнетках, тут надо уже выбирать.
0: Сейчас кто-то посмотрел справа от себя, допустим, в автомобиле, и наоборот, вы слева сидите.
1: Или в зеркало.
0: Или в зеркало. Посмотрел. Да, вот. А это же я, подумала она. Короче говоря, если вы брюнетка, спасибо же за то, что с утра пораньше включили свой радиоприемник, и никуда он не выходит. Цвет волос у вас не меняется, и частота настройки радиоприемника все та же 88.6.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.
3: Песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Сделали все полезное с утра пораньше. Вот теперь можете переходить, хотел сказать, к водным процедурам, потом нет. Прослушиванию «Шизгара», как это вы делаете с утра пораньше. Кстати, насчет водных процедур, из тех событий важных для всего человечества, которые имели честь случиться именно 28 мая, вот начнем как раз с того, что связано с водой.
3: В 1742 году в Лондоне вот в этот день сооружен первый крытый плавательный бассейн. Кто-то может смеяться, что тоже у меня событие. А вы подумайте, вот до этого времени люди вообще не знали, что так можно. То есть как купаться? Ну, купаться можно было там пересечь Темзу туда-назад или какую-нибудь речушку поменьше.
2: Туда только пересечь Темзу. Назад уже не хочется уже. Как бы я войду.
3: Можно было войти куда-нибудь в прибой искупаться. Ну, или там найти какой-нибудь пруд, войти опять туда, в этот пруд. И как-то все это было не спортивно, не гигиенично. И самое главное, никак не было похоже на отдых.
2: Представляете, еще не было крытых легкоатлетических манежей, в которых можно... Велотреков и все. Про хоккей вообще ничего не говорю. Про хоккей будем сегодня вечером говорить. Не, хотя будем в 9.25. Напоминаем, у нас спортивные новости. Спасибо магазинам «Женева». В 9.25 послушаем. У нас что ни день мы говорим про Наполеон. Это не говорит о том, что мы, конечно, с Лехой сладкоежки. Ну, по большому счету, конечно, да. Я тоже. И Наполеон, я вот критерий той или иной кондитерской или того или иного кафе. Вот, а какой у вас Наполеончик? Давайте попробуем.
3: Император.
2: Еще и тирамису, конечно, еще. Иногда вот по тому, как делать. Ну, сейчас я там в другую сторону пойду.
3: Давай, ты расскажи, почему ты о Наполеоне.
2: А Наполеон у нас что ни день. Наполеон там, значит, Италию решил возглавить. Наполеон там поехал туда-то. Наполеона закрыли. В общем, что ни день, то Наполеон. Мы про тортик не говорим. Наполеон провозгласил Французскую империю именно 28 мая 1804 года.
3: Бетховен при этом зачеркнул посвящение на своей третьей симфонии. Написал, что она теперь не посвящена Наполеону, а героическая. Засунул руки в карманы и пошел, не здороваясь с дворянами, в освоясь.
2: Фу, говорит, на вас.
3: Да. Он был возмущен. Вот я с детства помню эту историю про Бетховена, который был, ну, таким одобренным коммунистическим, социалистическим и социал-демократическим правительством. Такой борец с буржуазией.
2: Идет и плюет в сторону всех буржуа, и все говорят, это что, Зюганов, что ли, пошел? Да нет, Бетховен.
3: Да, и вот, наверное, по этому поступку, может, его и не было. Но вот здесь вот как бы...
2: Ну, красиво смотрится, если бы так шел, как там у Макса в песне. Она прошла как каравелла по этим волнам, а тут Бетховен идет так, как каравелл.
3: В 1927 году, в этот день, 28 мая, поступили в продажу первые конверты с напечатанными на них маркерами.
2: Удобненько. Правда, человек, который привык вот этот обряд... Взял малочку, лизнул.
3: Я даже не понимаю, на самом деле это лобби было филателистов какое-то, да, но зачем так надо было делать? То есть, в принципе, эти марки всегда клеились именно на конверты. И просто продавать конверты с уже нарисованными марками за дополнительную цену, ну, куда рациональнее. По крайней мере, не надо держать один заводик для марок и другой заводик для конвертов.
2: Удобно. У вас что делают на заводе? Мы буквы там делаем какие? А мы только Б, К и Ж еще. Смотрите, в один день что произошло. Из Италии в Москву вернулся Максим Горький. Все, зачем, господи, в Италии так хорошо, пища правильная такая. Что характерно, Максим Горький, помним, да, кем он стал, и в честь него даже город назвали, а в городе в этом стали выпускать что? Автомобили. Что? Да. Автомобили. Вот еще некая автомобильная новость, которая как бы не связано с Максимом Горьким, но связано с этим днем 28 мая 28 года.
3: Опять же, я думаю, что они смотрели на цифры и думали, сегодня как раз тот самый день, когда это надо сделать. Слияние происходит автомобильных концертов Chrysler и Dodge.
2: Пошлятина какая-то, знаешь, такая. Ты кто, Дождь? Да. Дождь, ты Dodge? Да, я Chrysler. Пойдем? Сольемся? И слились.
3: Да, в 1920...
2: Ой, извини, скажу. Я когда-то был обладателем минивэна. Доджа. Минивэна, Доджа.
3: Да.
2: А всем говорил, что у меня Крайслер. Все говорят, так у тебя же Додж.
3: Да. Все равно Дженнер Моторс махал рукой, ну, да, и бил правой ногой по правому переднему колесу, чтобы показать, насколько ты можешь фамильярно себе позволить общаться с этим автомобилем. А в 1932 году было заделано последнее отверстие, которое завершило строительство барьерной плотины Австрейтек. длиной 20 миль в Голландии был перекрыт Зейдерзее, мелководный залив Северного моря, и все стали говорить, что голландцы — это те самые ребята, которые отвоевывают сушу у моря, и вообще они ниже этого уровня моря находятся.
2: Знаешь, я подумал, конечно, если бы они лет 10 потерпели, то это был бы 42-й год, и это было аккурат через 200 лет после того, как в Лондоне первый крытый плавательный бассейн сооружили.
3: Знаешь, ну, а если бы они потерпели вот эти 10 лет, то это не они бы уже заделывали.
2: А, ну да, там бы другие бы пришли.
3: Да, поэтому нормально, что они спешили, в общем, как бы. Помните, в учебнике биологии 9-10 класс, общая биология, была фотография однояйцевых близнецов Дион из Канады. Так вот, в 1934 году, в этот день, они родились, 28 мая 1934 года, первые
2: девчонки, пятерняшки,
3: которые пережили младенчество.
2: Ой, здорово, как хорошо, что медицина тогда уже взялась за то, за что должна была. Вот. Говоря медицинские поводы сегодняшнего дня, тогда в Западной Германии, она тогда поделена была на два государства, осуществили успешную трансплантацию нервной ткани. Не нервничайте, что я вам ткань пересажу.
3: Вот. Да, ну и воспользовавшись такой информацией, 28 мая в 2011 году в результате референдума на Мальте разрешены разводы. Ну, между прочим, на тоненького прошли, 53% всего проголосовали за, остальные на Мальте были против.
2: Слушай, ну они вообще вот держались до последнего. Нет, мне, у меня мама не разводилась, у меня прабабушка моя не... В общем, они были тогда одной из трех стран... Кто с ними? Филиппины держались? Ну, потому что там, там Кирасу накинули, кто-то тогда там говорит, не-не-не, нельзя, значит, это разводиться. И Ватикан, конечно, дело, потому что главный по Ватикану сказал, вы что, ребят, ну, алло.
3: Ну, в общем, брюнетки в какой-то момент победили. Это ну, потому что на Мальте там должны быть преимущества брюнетки, мне кажется, учитывая их местоположение.
2: Там пляжи так себе, а брюнетки, ого-го, какие. 7 часов 34 минуты.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
5: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Сейчас, знаешь, вот когда человек начинает кучу терминов употреблять, мне кажется, что он сошел с ума, потому что решил поразить воображение своей потенциальной аудитории именно вот этими всякими там, там право вето,
1: да, может, он этим
0: ключ
1: живет.
0: На старт, там, ну да.
1: А может, он этим живет, только об этом и думает, читает именно такие журналы и как сказать, постоянно в новостях.
0: Чем бы дитя не тешилось. Привет всем тем, кто на расслабоне, может быть, таком... Ну, не то, что... Какой расслабон? Все-таки утро. Нет, имеется в виду, вы в нормальном состоянии души и тела находитесь, потому что...
1: Не в стрессе.
0: Не в стрессе. Потому что 88,6, Радио Рокс, Шизгара, привет. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. 7 часов 45 минут у нас. Хотели сразу сказать, что у нас сегодня нет автомонитора, поэтому вся надежда на вас. Если вы увидите какие-нибудь экстренные ситуации на дороге, вы нам на 229-49-49 на WhatsApp присылайте.
0: Просто чем отличается от того, что вот у вас нет автомонитора? Вы же на этот номер присылаете. А вы все равно присылаете, потому что, ну, нам передадут. Короче, есть такие люди, которые, они могут все расшифровать абсолютно. А вот Алан Тьюринг, он бы, если бы в свое время у него был такой вот номер телефона, он бы, может быть, работы о вычислимых чисел еще и раньше бы закончил.
1: В 1936 году, вот именно в такой день, 28 мая, Алан Тьюринг представляет для публикации работу о вычислимых числах, который, в общем, изложил теоретическую основу современных компьютеров. Это, можно сказать, одна из главных его теоретических работ, после которых все и началось.
0: И человек тогда понял, что мы не просто те существа, которые там разумные, мы еще и те существа, у которых есть современные компьютеры. Кстати, насчет того, от кого мы произошли, мы, понятно, дело. Все мы когда-то передвигались на четырехконечных, не все предки когда-то, и там на дерево могли легко вскарабкаться. Поэтому все, что творилось с обезьянами, мы потом проецировали на нас, на людях.
1: Да, но и для того, чтобы испытать, что может происходить с людьми, мы сначала мы сначала это испытывали на обезьянах. Почему мы об этом вам рассказываем? Потому что это имеет статус открытия. В 1959 году макак резус по имени Эйбл и беличья обезьяна по имени Бейкер, обе самки,
0: заметьте, дамы вперед,
1: были запущены в космос. На самом деле, это был первый полет, в котором принимали участие настоящие живые существа, которые мало того, что там пролетели на скорости 16 тысяч километров в час, достаточно большое расстояние, долго были в космосе, они потом еще вернулись, и самое главное, они нормально восстановились после этого стресса, после пережитой невесомости сумости и так далее. Случилось это за больше чем год до «Белки и Стрелки», кстати, и поэтому к этим обезьянам приковано было какое-то дополнительное внимание. Их показатели жизненные считывались и во время полета, и после полета, и за ними следили. Но самое главное, что они вот нормально восстановились, и одна из них, вот та самая бельчья обезьяна по имени Бейкер, она вообще дожила до 27 лет, что такой серьезный обезьяна.
0: Говорят, что вот именно этот подвид обезьяны, потому что есть обезьяны, конечно, долгожители, вот этот подвид вообще вот это какой-то вообще Аксакал Аксакалович.
1: То есть она жила гораздо дольше, чем средние представители ее вида, которые
0: абсолютно
1: в космос не летали.
0: В любых условиях.
1: Знаете, в 84 году к ней приходят уже космонавты, там уже космическая эра, уже никому
0: здесь
1: не удивишь.
0: Отряд такой приходит. Садитесь, расскажите, пожалуйста, как вы... Ты еще с ума сошел, она же не может рассказывать. Ну, она так... Чаем, может, угостит.
1: Космонавты приходили на поклон к этой обезьяне по кличке Бейкер.
0: Слушайте, поклон всем тем, кто работает в клинике Балта. Спасибо, что поддерживаете Шизгару и заботитесь о нашем здоровье. Мы хотим сказать, что ревматологи в клинике Балта — это сертифицированные УЗИ-специалисты. Представляете? Ведь в этой клинике новейшее ультразвуковое оборудование, которое усовершенствовано еще и усовершенствованную программу обеспечения. По сути дела, то, что творят люди в этой клинике, это, ну, совершенно другой уровень вообще диагностики.
1: Да, обратите внимание, термин, который вы, может быть, не знали, а может, это я его не знал, например, и мне он кажется очень важным. Мускулоскелетное ультразвуковое исследование, которое проводится в клинике Балта, оно изменило вообще подход к диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, потому что оно точное, удобное, представляет, ну, как бы неоспоримые преимущества как для врача, так и для пациента в плане эффективности, в плане безопасности и, в общем-то, за один визит попав на это исследование, вы получаете исчерпывающую информацию о том, что там у вас происходит.
0: Все мы любим теннис, и пинг-понг тоже любим. Но когда это пинг-понг с тобой происходит, когда тебя из кабинета в кабинет отправляют, а иногда даже из клиники в клинику, тут такого нет. Поэтому открываем для вас новые горизонты в диагностике, главное, конечно, лечение ревматологических заболеваний. Клиника Балта расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах от центрального и железнодорожного вокзала и автовокзала. Бизнека Упиша 10, это адрес клиники Балта. Легко найти и записаться через eveselibus.lv или позвонить по номеру 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара — клиника Балта.
3: Да!

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирныкаупиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Вот сейчас 7.57. Обычно в это время мы касаемся какого-нибудь съедобного повода того или иного дня. Сегодняшний день, конечно, не исключение. Если вы веган, вегетарианец, можете на время, там, не знаю, потише сделать. Ну, буквально там за 40 секунд быстро про мясо поговорим. Ну, потому что мясные поводы сегодняшнего дня. Уж извините нас за это.
1: Да, потому что, во-первых, сегодня день бургера. А помните время, когда бургеров в принципе не было? Они были не очень модным блюдом, и тогда не было на каждом углу бургерной, и бургеров один дороже другого.
0: Ну, я родился с бургером во рту, поэтому я не помню этого, конечно, скажет каждый, ну, так, уважающий себя мясоед. Вот. А второй повод сегодняшнего дня — это день брискета. Ну, по сути дела, там, чего выпендриваться? Мы ее... Это же грудинка обычная.
1: Грудинка, только которая, как говорят вот тут специалисты, не относится к грубой пище, потому что ее долго медленно коптили, томили, и она прям буквально тает во рту.
0: Умоляли, говорит, будь вкусненькой, и она согласилась. Приятного аппетита, ведь как...
1: Разгорелся аппетит, наверное.
0: Конечно, после такого. Два повода, и оба они на букву «Б» — это бургер и брискетта.
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить. Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подход к организации экзаменов не соответствует ситуации с безопасностью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от «Нового единства» напомнила на заседании, что дискуссия о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешний система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирование Кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году, незадолго до начала экзаменов, Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные

0: И порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, не отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
3: Вот хорошо работать в новостном отделе. Сделал свое дело, и через час опять-таки выходишь такой весь в белом красивый. А у нас такая рутина рутиновая, скажете вы? Да нет.
4: Мы даже песню для вас нашли, чтобы это утро не казалось вам таким бытовым, само собой разумеющимся. Почувствуйте себя героем.
3: Точное время – 8 часов и 4 минуты.

0: Большей части нашей радиоаудитории мы говорим «доброе утро». Ну, а тем, кто по каким-то причинам сейчас покинул Латвию и слышит нас, может быть, совсем в другом часовом поясе, знаем, что в Штатах люди перед тем, как лечь спать, иногда и включают шизгар. А как вы засыпаете потом? Как? Совесть потом не мучает? Там же впереди, может, самое интересное будет, а вы вот такое «пум-пум-пум» и...
1: Может, это парадоксальная привычка.
0: Не говори.
1: Может, они себя когда настраивают на правильный сон, а потом делают все тише, тише, тише, тише и вырубаются.
0: Что у вас там снится,
1: значит,
0: потом?
1: Если в Штатах, не в Штатах, в Сингапуре, в Корее, еще где-нибудь там в Новой Зеландии окажетесь без уверенного приема на частоте 88.6 FM, в смысле, чтобы послушать Шизгару, заходите на наш сайт radiorocks.lv, там нажимаете кнопку play и слушайте сколько хотите.
0: Я Стас Ларенцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Да, конечно, пококетничали мы. Конечно, мы рады за то, что люди в разных уголках земного шара вот хоть что-то да от нас еще и могут подчерпнуть.
1: Да нет, конечно, могут. Мы с тобой не кокетничали, мы удивились тому, что они не утром слушают утреннее шоу.

0: Какие у нас пунктики? Пунктики понятно у нас какие там? Недосып, это понятное дело.
1: Пунктики у нас хоккей.
0: Хоккей.
1: Последние недели.
0: И три дня, и финальчик будет. А потом через день еще и лето придет. А потом чемпионат мира по футболу настанет. Лига будем отмечать через 27 дней. В общем, много всего интересного предстоит. Это только вот ближайшие, скажем, 4 недельки я еще обозначил.
1: Обратите внимание, у нас совершенно нормальная температура, несмотря на то, что вам хочется одеться потеплее. И нас уже, не помню какой день, пугают тем, что порывы ветра будут достигать таких умопомрачительных скоростей, что деревья точно не выдержат.
0: Ну, я вот шапку как бы взял с собой опять, потому что вчера вечером я перемещался, чтобы уши не надул. Мне же уши нужны. Оба три.
1: Да, я это к чему? Я это к тому, что ветер – типичное проявление каких-то контрастов, которые у нас наблюдаются в природе последнее время, потому что даже абсолютно минимальная температура и абсолютно максимальная температура для Риги была зафиксирована в течение последних, получается, скольки? 3 лет. В 23-м году было 2,2, это самая низкая температура для Риги, а в 24-м было, вот сразу на следующий год после самой низкой, была самая высокая, плюс 28,7.
0: Это человек, который включил тогда вот эти 2 градуса, все, он сказал «Скузата!» и на следующий год выдал со щедростью такой. Слушай, как ты сказал насчет ветра, ветер это...
1: Ветер это что?
0: Ну, как-то ты так, Витиван, сказал, что ветер это, ну, какая-то...
1: Порывами нас пугает. Не-не-не. Ветер это показатель контрастов, которые наблюдаются у нас в последнее время.
0: Вот,
1: контрастных изменений, которые наблюдаются...
0: Ну, типа, не обращайте внимания. И тут яхтсмен, который, знаешь, там, маньяк вот парусного спорта, который как раз зависит от того, дайте ветер, я сейчас такой... И он так тебя... Ты говоришь, да, это такая... Не обращайте внимания. Я говорю, как не обращайте внимания? Я, как ты говоришь, эту дуру приобрел для чего? Для того, чтобы с помощью ветра
1: Подожди, а яхтсмены это одно дело, а вот кайтсерферы, вот у них-то какое наступает блаженство, когда вот такие прогнозы. Да, 23, все-таки прямо из Литвы приехали в Юрмалу.
0: Прямо из нее.
1: Я просто сколько замечаю, что, значит, кайтеры приехали, смотрю, половина номеров точно будет литовские, потому что, мне кажется, их хлебом не корми, дай приехать полетать именно в Латвию.
0: Кайтеросы тогда приехали, получается, наверное. Вот, тейп. Давайте мы сейчас не про Коваланду поговорим. Сейчас расскажем, что у нас Луна о себе заявляет сегодня.
1: 12-й лунный день. Как вы понимаете, мы веселимся, так, потому что астрологи говорят, что он несчастливый, поэтому надо как-то вот эти, опасения компенсировать хорошим настроением. Не должен вон и день никакого бизнеса предпринимать, говорит Альберт Великий. Сны сбываются, а остальные вторят ему. Вообще это день молитв, уединения, внимательности к самому себе.
0: Вот.
1: Один из немногих дней, когда, во-первых, молитвы сбываются, какими бы они ни были. А во-вторых, это день снисхождения. Снисхождение как к самому себе, так и к остальным. День альтруизма, в который, тем не менее, нельзя расслабляться и плакать. Не знаю, как это вообще сочетается, но, наверное, какая-то есть связь между альтруизмом и желанием поплакать, потому что, когда хочешь сделать добро, замечаешь, как тяжело всем вокруг.
0: Или себя жалко стало, может быть. Ну, что-то смутило. Слушайте, ну смотрите, вот тут фраза ключевая будет, после чего мы про наших партнеров из Балты будем говорить. Это внимание к самому себе.
1: Да.
0: Потому что если смущает вас что-то в вашем опорно-двигательном аппарате, ну там, допустим, ну давно ж пора пойти посмотреть и, главное, решить эту проблему. В клинике Балта вас с удовольствием встретит ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является еще и сертифицированным УЗИ-специалистом. Представляете, комбо такое. То есть не теряйте время, там сначала идете к специалисту, кто-то говорит, ну ладно, запишитесь на УЗИ, а потом опять ко мне. И вот вы там подождите, я ж к вам уже как бы пришел. А тут все в одном, хотел сказать, кабинете, по сути дела, да. Ревматолог, который в совершенстве владеет методикой ультразвукового исследования, представляет собой, ну, особый такой элитный класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Ну и особенно ценно такое комбо в случае необходимости диагностировать ранние воспалительные изменения. Да, ультразвук позволяет обнаружить вот эту патологию на той стадии, когда лечение будет наиболее эффективно.
0: Поэтому давайте опыты над своими суставами не проводим. Отправляемся в клинику Балта, улица Бирзника, УПШ 10, в центре Риги. Легко найти и записаться через veselibuspunkt.lv. Ну и номер телефона у Балты очень простой. 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Привет всем работникам автосервиса, потому что под колесами любви, наверное, как раз вот вы сейчас где-нибудь, потому что...
1: Лежите.
0: В тихом, хотел сказать, боксе уединились себе, шизгарышка вам в уши. Доброе утро, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Давайте о праздниках сегодняшнего дня поговорим. День майонез. Мы сегодня говорили, кстати, говорили о том, что сегодня два мясных повода, ну, это вот в нашей кулинарной рубрике мы тогда пробежались оба на Б, это бургер и брискет, а с другой стороны... А что ж, майонезик-то не добавить?
1: Да, ну, день майонеза, потому что Луи Франсуа Арман, герцог де Ришелье, который, ну, не тот, который кардинал, а правнучатый племянник этого кардинала.
0: Ну, все равно родственник.
1: Да, сидя в засаде в 1756 году и устав от омлетов и яиц, поручил своему повару приготовить что-нибудь совершенно новое. Из имеющихся в наличии яиц, масла, лимонов, кулинар создал вот тот самый соус, который пришелся по вкусу герцогу и французских военным, и подданные короля Людовика стали первыми фанатами этого соуса, который, как вы понимаете, они сидели в засаде на острове Маон, поэтому и называется он майонез.
0: Вот как. Слушайте, вот человека жизнь-то побила. Вот это засада была.
1: Вот, да-да-да.
0: Знаешь, осторожно, это музыкальное произведение, человек, когда находился в засаде там-то и там-то, и он решил, вот у него с собой был орган и фагот. И вот единственное, что он мог написать вот маленькую такую шутку для фагота и органа, например.
1: Знаешь,
0: или следующий в засаде какой-нибудь кутюрье тоже сидел, говорит, как этот герой броневого, который... И вот тут кто-то заниженную талию пытается делать, воевать в этом. Мы это не позволим.
1: Карманы, да. Но на самом деле только порадоваться можно было за предков.
0: Офигенно.
1: Потому что, ну, это же хорошо, что они там не мучились. Не... Хотя, это, понимаешь, это командный состав вот устал от майонеза и омлета. Я думаю, что какие-нибудь там пехотинцы, они, как обычно, лежали в грязи и ничего не ели.
0: Много лет тому назад, много-много лет тому назад, поехали мы организовывать один такой спортивно-музыкальный фестиваль. Ну, больше спортивный, корпоративный праздник такой был, да. Выездной. И руководство там всего этого дела сказало, говорит, слушай, давай, вот мы же на день раньше поедем. Будет здорово, будет всего много. Всего было много. Было много мяса, да. Было много майонеза, там, да. Не представляешь, сколько его. Было много то, что в стаканы наливалось всего дела.
1: Я думаю, чего ж не было?
0: Хочу хлеба. И люди забыли привезти хлеб. А на тот момент, когда все уже сели за стол, и как бы какой-то аперитивчик уже прошелся, там говорит, слушай, а что, реально хлеба нет? А за руль уже никто не проханже. Я тебе могу сказать, что вот отсутствие вот данного
1: продукта
0: оно
1: привело?
0: Оно очень привело. Всех привело.
1: А, да ты что?
0: Вот, ты говоришь, майонеза много не бывает? Бывает.
1: А ты знаешь, на самом деле, от того, как ты смешиваешь вот то, что в бокалах, как ты сказал, и остальные продукты, которыми ты заедаешь, то, что ты пьешь,
0: да,
1: ничего,
0: конечно,
1: не зависит. Просто дело в том, что вот большая часть времени ты тратил на то, чтобы прикладываться к бокалу, а так бы откусывал еще что-нибудь от бутерброда.
0: Ты знаешь, я понимаю, что такое количество закуски без хлеба, оно не усваивается. И вот, наверное, в этом еще было тяжело. Ну, это я думаю, может, это у меня одного какой-то пунктик нет. Слушай, а что я вот про это заговорил?
1: А не знаю, почему. Может, ты вспомнил о том, что сегодня день психического здоровья у женщин.
0: Очень хорошо, давай поздравим.
1: И там, наверное, было что-нибудь с этим.
0: Слушайте, вообще сегодня день защиты женского здоровья всяческого. И не только репродуктивно, правильно, как Леха сказал, и психологического, психического, эмоционального, физического. Просто устала я. Давай я тебе сумочку возьму, твою поношу.
1: Да, так что бережем вас, дорогие слушательницы, и мечтаем о том, чтобы вы все были всегда здоровы. Значит, одновременно кто-то празднует другой праздник, потому что день брюнеток отмечается в тот же день, когда день женского здоровья.
0: Вот, и хочется сказать, тут блондинки скажут, а про нас забыть? Да нет, про вас, это просто вы по блондинности забыли, что вас уже поздравляли, причем несколько раз в году. И вот брюнетки решили, слушайте, ну а что, вот как бы блондинкам все, хотя их меньше. Не правда ли? Потому что есть народы и страны, где вообще блондинок нет. Мы про рыжих-то говорили, что это в некоторых там регионах это вообще уникальное явление такое. Ну, а говоря о дамах...
1: Я бы сказал, даже континенты есть, на которых нет вот. Блондинок, не бывает в природе. Ну, то есть они случаются, но как, ну, совсем исключение.
0: Как там в песне пела? Она была актрисою, но абсолютно лысою. Про брюнеток.
1: Кстати, брюнетки тоже могут быть без волос.
0: С тобой на рыжих.
1: А еще могут быть седые брюнетки.
0: Седые брюнетки?
1: Ну да. Но она была брюнеткой. То есть, когда ты спрашиваешь, ты кто? Блондинка или брюнетка? Она тебе говорит, я брюнетка.
0: Кто ты, Вася?
1: Ты же не будешь спрашивать, почему ты седая тогда?
0: Коко Шанель, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Майя Плисецкая, Галина Вишневская, да, Анджелина Джоли, в конце концов.
1: Дальше список сами продолжайте, потому что его можно бесконечно долго выстраивать, вспоминая, кто еще из знаменитостей был брюнеткой.
0: И есть брюнеткой. Why not, как говорится. Двинем дальше в 8:21.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-2080.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Всем здоровья, хочется пожелать, ну и тут уже как тост намечается, знаете, когда за столом, всем здоровья пожелает клиника Балта, это понятное дело, а тут, когда праздничный стол, кто-то родился, обязательно все здравицы говорят. Здравицы, это значит, там, что-то хорошее про человека скажут. Что-то хорошее хочется подумать и сказать про всех, кто родился 28-го.
3: Мы, наверное, не первые, кто вас поздравляет уже с вашим праздником, но, в общем, мы не старались, а уступили место вашим родственникам и любимым.
2: Давайте про известных личностей, которые появились на свет именно 28 мая. Вспомним, ну, про кого-то хотя бы.
3: Ну, давай, вспомним. У нас сегодня много поэтов-литераторов. Один из них Томас Мур.
2: Мур-мур.
3: Который родился в 1779 году, 28 мая. Ирландский поэт, друг Байрона, Шелли. И, в общем, как бы такой знаменитый поэт, скажем так.
2: А помнишь человека с фамилией Мур, актера, Мур, который играл Джеймса Бонда?
3: Помню.
2: Представляешь, так сегодня совпадение. Ян Флеминг, британский писатель, создатель Джеймса Бонда, он появился на свет аккуратно 28 мая. Ему нравился мир шпионажа. Там мы каждый день вспоминаем литераторов или просто, там, не знаю, людей, которым просто нравился шпионаж. Все эти хиты.
3: А кто вы? Это Киссинджер вчерашнего.
2: Да? Ты помнишь, Шалевич, который тоже родился, который сыграл Алена Даллеса. Вот все хитрые приемы, операции тайные, технические приспособления, приблуды всякие, которые... С самого начала Флеминг хотел написать, как он сам выражался, лучший шпионский роман.
3: А может быть, он его и не написал бы, если бы ему киношники не помогли, потому что, когда вписались вот люди с кинокамерами и начали экранизировать Джеймса Бонда, здесь уж сомнений никаких не было, потому что, ну, а с кем он может соперничать? С Шерлоком Холмсом, может быть, да? Разве что, как в плане шпионский роман, детектив.
2: Ну, там шпионов-то мало, там скорее там шпионов в некоторых...
3: Здесь разница, конечно, есть просто детективы, а есть шпионы.
2: Я когда там это... Башку свернул человеку, я же просто делаю свою работу там, Your Majesty.
3: Да, главное, улыбайся при этом.
2: И говорит, я Бонд.
3: Ну, в чем как раз и есть преимущество всех историй о Джеймсе Бонде. Серьезно их воспринимать, в общем, сложновато. А если немножко с юмором, то оказывается очень круто.
2: Я хвастался, по-моему, год назад, в этот день. Я когда-то, во времена DVD-шек еще, у меня есть близкий друг Никита, который мне подарил полное собрание сочинений. Но на тот момент он взял у него вот все диски, причем, знаешь, каждая серия отдельно, вот у меня такая красота. DVD-шки уже давно нету, а вот эта красота стоит, украшает, раздражает.
3: Дальше кого-то. В мире литераторов. В 1877-м родился Максимилиан Волошин, поэт, который написал строчку «Нет в мире радости светлее, чем печаль». Не утренняя, но такая красивая. Ну, разумеется, не только это написал Максимилиан Волошин.
2: Слушай, появилось на свет несколько актеров в этот день и музыкантов. Ну, давай соберем там. Гладис Найт, американская певица, императрица соло. Да и я еще сказал...
3: Дива.
2: Дива, да. А чуть позже родился Алексей Лебединский. Это человек с хриплым голосом, которого мы все знаем, который собирался убить лорда-чечника, и ему это удалось.
3: Когда-то там в начале 90-х.
2: И, кстати, была песенка, которую очень любили отцы, у которых дочка родилась. Там, какая ты смешная, доченька моя. Вот. Так папа спел колыбельную.
3: А так, значит, Андрей Панин.
2: Актер
3: родился. Мы хотели про певцов сначала.
2: Ну, нет, давай.
3: Потом
2: давай.
3: Про актеров. Ну, как бы, в общем, мир шоу-бизнеса. Здесь же к ним добавляется Екатерина Гордеева. Не та, которая журналист, а та, которая фигуристка. Потому что, ну, в общем, как бы она, конечно, не пела, но...
2: Она выписывала.
3: Да, выписывала.
2: Слушай, ну, говоря о людях, которые рок-музыку просто-напросто иконизировали, сказать, Джон Фогерти, это человек, лидер Creedence Clearwater Revival, музыкантище...
3: Голосище... И так далее.
2: Hello, River!
3: Да, и Кайли Минок завершает этот список. Можно было тоже про нее говорить с суффиксами «ище», но она, в общем, как бы человек не очень высокий и, скорее, такая хрупная дама, поэтому не «ище», а «ого-го».
2: Культовый человек, который, кстати, был и на страницах журнала «Люблю». Напоминаем, что подписка на «Люблю» — это лучший подарок вашей даме. Красивый модный журнал для любящих женщин с постоянными рубриками «Светская жизнь», «Звезды Латвии», «Истории успеха», «Стиль и мода», в конце концов. «Люблю готовить», дамы, это же про вас. Мы-то пару-тройку советов, поводов кулинарных даем. Вы-то знаете, конечно, больше, потому что подписаны на журнал «Люблю».
3: Но и не забывайте, что это журнал не только для дам, а и для представителей так называемой сильной половины, которая, в общем, говорит, что она должна быть в курсе того, чем увлекаются девушки, но сами, в принципе, готовы всегда тем же самым полюбоваться, почитать и прочее.
2: Журнал «Люблю» — лучший подарок тем дамам, которые родились именно сегодня, 28 мая. Если вас кто-то еще не успел поздравить, а вы сегодня появились на свет, обязательно сложится. При участии, конечно, Радио Рокс.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9», в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Зентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Шизгара. Сейчас все будет.

0: Если вы отправляетесь по каким-то делам ненадолго или на больший временной отрезок куда-то вне досягаемости FM-диапазона 88.6, ну, то есть покидаете Ригу, слушать нас можно, если у вас есть телефон, подключенный к сети интернет в любой точке земного шара, radiorocks.lv, запишите это красным на черном, черным на красном, белым на синим, любой цвет.
1: Или под... зеленым на зеленым.
0: Это очень красиво, действительно.
1: Наш это от... по-летнему.
0: Красиво, наш ответ Малевичу. У нас квадрат будет исключительно зеленым. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Давайте вспомним о том, что у нас было запатентовано, изобретено или создано какими-то изобретателями и изменило нашу жизнь.
0: Помните, загадка была? На пеньке сидит, по-немецки говорит.
1: Ну?
0: Немец. Правильный ответ был. Что же произошло 28 мая 1937 года?
1: Помимо всего прочего, 28 мая 1937 года основана компания, которая называется Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH.
0: Я дошли.
1: То есть общество с ограниченной ответственностью по подготовке немецкого народного автомобиля.
0: По подготовке,
1: Ну и уже позже, через год, компания была переименована во всем известной Volkswagen Werk.
0: И весь остальной мир, который не в совершенстве владел немецким языком, говорит, фу, выдохнул, хоть так-то... Можно,
1: да, ну, надо сказать, что как бы первые годы Volkswagen были, разумеется, темными, потому что деньги им давал Третий Рейх, и они, буквально успев до войны выпустить две модели, сразу переквалифицировались на военную технику. А в 1946 году союзники разрушили немецкий завод практически до основания, и после войны вот началось его восстановление под контролем Англии. Потому что Вольфсбург, в который был завод, попал в английскую зону.
0: Зона, и там стали играть в футбол. И вот, после этого-то все, извини, отвлекся.
1: Ну и разумеется, здесь же все преимущества, которые были изначально заложены в технологии Volkswagen, в конструкцию, они сразу и всплыли. В 1947 году автомобиль Volkswagen был выставлен в Ганновере, вызвал живейший интерес, и заказчики проявили как интерес, продемонстрировав его своими деньгами, заказами, то бишь.
0: Ну и завод получил вот эти первые там предложения. Продайте нам свои авто. И они стали поступать из Бельгии, из Швеции, из Швейцарии. Заметьте, никакого Китая тогда не было в 47-м году, потому что, о чем вы говорите? Тогда Китай и представить не мог себе. Потом что...
1: Размещение заводов Volkswagen.
0: Да-да, потом такая веселая рокировка могла раз и произойти.
1: Всем известно, что Volkswagen Жук, став культовой моделью, выпускался какое-то бесчисленное количество лет. Выпустился бесконечным количеством экземпляров и, в общем, служил достаточно долго, переживал там какие-то реинкарнации.
0: Причем я помню, что в самой Германии уже как бы ту модель перестали выпускать, а говорит, да, какая-нибудь там Латинская Америка, говорит, нет, очень хорошо, очень хорошо.
1: Да, и завод в Бразилии начал делать, значит, Volkswagen Жук. Но сейчас, если вы оглянетесь вокруг себя и посчитаете, какие же марки вас окружают, то обнаружите, что Volkswagen, в общем, никому не уступает, и его по-прежнему много-много, и, стало быть, это одна из самых любимых марок в Латвии в наше время в том числе.
0: Слушайте, ну мы пожелаем долголетия и вашим авто, в первую очередь, конечно, самим себе хотим пожелать долголетия, потому что с нами же наши партнеры, а это клиника Балта. Клиника Балта, которая находится в центре Риги, Бежника Упиша 10, и там принимает чудесный доктор, ревматолог Ирина Карпова. А доктор Ирина Карпова, помимо того, что она великолепный волшебный ревматолог, она является еще и сертифицированным УЗИ-специалистом. Представляете, это же особая каста, особый класс специалистов с уникальными диагностическими возможностями.
1: Клиника Балта оснащена новейшим ультразвуковым оборудованием и усовершенствованным программным обеспечением. И, кстати, расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах там, от центрального железнодорожного вокзала, что позволяет вам рассказать об этом всем вашим друзьям и родственникам, которые живут за пределами города Рига и могут быстро добраться до клиники Балта для того, чтобы провести исследование и обратиться к врачу по поводу своих каких-то там беспокойств.
0: Ну и сами понимаете, чем скорее вы пройдете все это исследование, а тут в одну дверь вы выходите, заходите и сразу все это получаете, тем скорее начнется само лечение. Итак, Бижнека Упиша 10, легко найти, записаться evslibuspunks.lv или номер телефона клиники Балта 28-770-660.
2: Партнер шоу Шизгара – клиника Балта. Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.

0: 88.6 FM. Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность не

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Летние каникулы используют для подготовки школ к действиям в случае угрозы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления Государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиера показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элкснинш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находится как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указывает Элкснинш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элкснинш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элкснинш, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иварс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежище, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлениям и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие, по возможности, безопасные места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда утро превращается в испытание.

0: Таня. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: Желаем, чтобы у всех была походка такая, что специалисты клиники «Балта» скажут, ну, вам-то к нам не нужно. Если что, конечно, поможем, но вы и так красавчик.
3: Желаем, чтобы у всех была походка такая, чтобы все оборачивались и даже отрывались от прослушивания «Шизгары», в общем, очень редко случается.
2: Потому что интеллигентные люди, конечно, и продвинутые все с нами. 9 часов 4 минуты, никуда не переключаемся.

0: И учительница расскажет, какого это было рода. Если ты будешь сдавать экзамен, конечно, лучше подготовиться заранее. Я по поводу там языковых, конечно, там всяких носителей. Ну, имеется в виду там, какого рода там, женского, мужского. Смотрите, мы мужского рода, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Это Шизгара. Шизгара вроде как и женского рода, а с другой стороны, ну да, программа, она же есть. Ну, что же делать? То, что мы творим здесь на частоте 88,6, 7 до 10 утра. Что касательно цифр, которые еще вам могут сегодня пригодиться. Ну, во-первых, мы провожаем весну на этой неделе. Понимаем, что больше четвергов все подавать уже весной 26 года вам никто не собирается. Даже при всем уважении.
1: Это не значит, что надо менять гардероб. Можно пока вот теплые вещи не прятать никуда.
0: Я реально вчера вот вечером надо было там находить определенное количество шагов, миль и всего такого прочего. Я в шапочке это сделал и не жалею ни о чем. Кстати, сегодня люди в касках будут выходить, имеется в виду по-хорошему, в коньках. Как мы все знаем, сборная Латвии сегодня играет в четвертьфинале. Вот,

0: Только всего успеем еще там, да, насобирать.
1: А вот 1 сентября уже не за горами. Здесь же можно обрадовать всех, кому учиться с 1 сентября, что
0: вам тудой
1: 90 с небольшим дней.
0: Слушайте, обрадуем тех, кто зависит от астрологического прогноза, то есть лунный календарь. Вот он каков.
1: 12-й лунный день. Сегодня день, в который не надо ничего предпринимать по возможности. День, в который сны сбываются. День уединения, внимательности к самому себе, снисхождения как к самому себе, так и к остальным, альтруизма, и один из дней, когда сбываются молитвы. Совершенно противопоказано сердиться, поэтому надо будет держать себя в руках, а лучше не терять вот тот положительный заряд, который мы вам пытаемся сообщить. Ну и в этот день надо стараться употреблять поменьше грубой пищи и побольше пить воды. То есть такой, на самом деле, получается, хоть они и говорят, 12-й день несчастливый, он такой нежный. Ми-ми-ми.
0: Ну да. Давайте ми-ми-ми по отношению к самому себе, как там у классика было, мечты сбываются и не сбываются. По поводу мечты, все-таки решить вопрос своего опорно-двигательного аппарата. На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Именно там он принимает чудесный доктор-ревматолог Ирина Карпова, которая является еще и сертифицированным УЗИ-специалистом.
1: Особенно цена возможность раннего выявления воспалительных изменений именно благодаря тому, что в клинике Балта ревматологи на месте же используют сразу УЗИ-исследование. То есть вас не посылают куда-то в другое место на это исследование, а вы сразу приходите, осмотр, и потом, если необходимо, сразу на месте все и посмотрели. Ультразвук позволяет обнаружить патологию на предклинической стадии, когда терапевтическое вмешательство и, стало быть, лечение наиболее эффективно.
0: То есть все сэкономите, и время, и деньги, и то, и другое, кстати. Клиника Балта, центр города, улица Березняка, Упиша, 10. Легко найти и записаться через интернет по любым вопросам, которые касаются в том числе и УЗИ любого вашего органа. evslbspunkt.lv и номер телефона 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара, клиника Балта. Где-то.

0: Ой, как же своевременно сейчас вот прозвучало то, что прозвучало. Привет еще раз. Это Шизгара, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Что ты имел в виду?
0: Я имел в виду вот песня про пульс на три счета, там все это вот контроль женского здоровья. Сегодня Международный день защиты женского здоровья. Милые наши дамы, мы готовы вот защищать ваше здоровье, причем в любом, там и репродуктивное, понятное дело, это всем нужно, и планете нужно, и стране нужно, и семье нужно в первую очередь, и вам нужно. Другое здоровье, физическое, психологическое, эмоциональное. А вы-то у нас
1: сложные. С двумя последними пунктами у нас вообще получается неплохо, да? Особенно вот с 7 до 10 по будням. А еще, милые дамы, мы вас поздравляем с Международным днем брюнетки. Мы так не боимся говорить, потому что знаем по статистике, 75% нашего попадания будет в десяточку, потому что 75% точно брюнетки.
0: Так что, милые наши темноволосочки, вот нужно сказать, что однозначного мнения о этом празднике, о дате его нету, но есть несколько вариантов. У блондинок, кстати, тоже дофига вариантов, но вот, а вот у брюнеток все-таки выбрали 28 мая.
1: У меня есть гипотеза. Да, заключается она в том, что 3 дня назад был день рыжих. Вот что касается дня рыжих, то там есть и легенда, и, в общем, как бы некое количество рыжих, которые настояли, что они такие особенные, что надо их день праздновать. После этого все остальные сказали, что если рыжие празднуют, а мы... Здесь не звучит фраза, а мы что, рыжие? Как бы, да? Но мы не рыжие, но мы тоже должны праздновать.
0: Дайте нам!
1: Первые пошли блондинки, а за ними подключились брюнетки, а потом брюнетки сказали, а нас-то больше. Потому что есть целые континенты, где мы 99%. И, например, где-нибудь в Корее день брюнетки – это вообще то же самое, что и Международный женский день. Вот, поэтому решили, что 28 мая – это отличный день для того, чтобы этот день отметить.
0: Слушайте, ну, количество знаковых брюнеток, оно вот всех не перечислить. Мы сегодня и Коко Шанель вспоминали, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Майю Плисецкую, Лайза Минелли, в конце концов, Роксана Бабаян, вот.
1: Я боюсь продолжать этот список, знаешь почему? Потому что это такое увлекательное занятие, когда его начинаешь, когда начинаешь вспоминать брюнеток, список оказывается бесконечным. Но здесь надо еще вспомнить о том, что мы не знаем, кто из них перекрашивал.
0: Угу.
1: Потому что когда там в 60-е, 70-е было модно обесцвечиваться, многие брюнетки сделали вид, что они блондинки. И только потом, когда появился день брюнеток, они открыли свое настоящее обличие.
0: Схватились за голову и говорят, зачем мы это сделали. Слушайте, еще из таких поводов сегодняшнего дня, мы вот про многие говорили, мы не коснулись сегодня двух экологических таких важных. День основания Сьерра-клуба, это в 92-м году. Это первая старейшая экологическая организация. Ну и понятное дело, что многие экологические сейчас организации, они такие с перегибами уже пошли ко всем остальным. Уйди отсюда с дороги!
1: Но это не значит, что экологическое дело — это что-то такое плохое.
0: Не-не-не, да, ну, спасибо,
1: вот,
0: конечно.
1: Сьерра-клуб, когда появился, это было вообще как бы диким прогрессом, потому что люди начали заботиться о том, что все в природе было гармонично. Второй праздник, который так или иначе связан с экологией и природой, это День Красного Волка. Тот самый, который Куин Алпинус или Канис Руфус, который обитает в Юго-Восточной Азии, Индонезии и сокращается, разумеется, как и многие виды животных из деятельности человека, и который у нас запечатлен Киплингом в виде вот тех самых рыжих собак, с которыми герои Маугли там сражались.
0: Это и есть те самые рыжики-рыжики. Кстати, День рыжих, по сути дела. Слушай, ну а говоря вот о сером волке, понятное дело, мы к нему больше привыкли из сказочек. Там «Я злой и страшный серый волк», маленький Игорь Угольников в «Джентльменах удачи», когда... Вот. А «Красный волк», он для нас некая такая загадка была. Мы не были с ним, никак не соприкасались, и только потом на уроках в школе бы узнали, да, он есть красный, и ему сейчас не сладко.
1: А, да, ты знаешь, на самом деле Киплинг, когда рассказал об этих рыжих собаках, злобных, противных, надо сказать, о волках, немножко исказил наше восприятие этого вида, потому что они на самом деле страшно общительные и постоянно издают разнообразные звуки, там поддерживают связь с сородичами и, более того, очень нежно относятся к своим щенятам. У них это вообще какой-то такой волчий культ. Ну и как многие волки, они, разумеется, моногамные.
0: Такое неосторожно брошенное или написанное слово может к чему привести. Поэтому, когда человек публичный, Ну, ты вот пригвоздил кого-то гвоздиком, а потом там это разруливает.
1: Это и есть, кстати, экология. Киплинг, когда писал про своих рыжих собак, он не думал, что ему потом придется отвечать перед этим видом, ну, за все человечество, которое ополчится и там не будет вести себя по отношению к этим красным волкам так, как надо было бы.
0: Ну и тут пришел Бау и всех прогнал. Вот так.
1: Да, а что еще? Сегодня еще день майонеза, потому что именно сегодня французы, сидевшие в засаде...
0: Это ржачка. Вот вдумайтесь в терминологию. Значит, все мы помним фамилию Ришелье. Решала такой был, Ришелье. А у него был потомок, по сути дела, это его кто?
1: Правнучатый племянник, говорят источники. Да, так это он приказал, что им там в засаде надоело есть одни яйца и омлеты, и надо что-нибудь бы эдакого. Соус какой-нибудь дайте мне с каким-нибудь пикантным, невиданным доселе вкуса.
0: Фиго себе засады были в то время, хочется сказать. Вот, ви.
1: Ну, да, ему там как бы какой-то из кулинаров, который тоже оказался в засаде в это время, да, сварганил из оливкового масла и, насколько понимаю, яиц, которые было у них
0: перепелили. Ну, да. В общем, майонез. Что под руку у засадного повара было вот в тот момент?
1: На войне.
0: На войне, да. Люди.
1: Да, ну что,
0: что у вас
1: в общем-то, есть на выбор, что вам сегодня в большей степени отмечать, и надеюсь, что с настроением хорошее.
0: Ты уж нарисовал картинку, такая брюнетка с майонезом сидит такая.
1: Ну, и гладит красного волка.
0: И главное, что не переключается с частоты 88.6.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
1: Через 5,5 минут спортивные новости. Время пошло, мы точные.
0: Потому что с нами Тесот из Женева.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Radio Ross 88.6 FM.

0: хорошо. Ну, я имею в виду, хорошо, когда у нас есть звезда по имени Солнце, которая нас греет, и мы такие спокойные поутру можем надеяться на то, что вот-вот настанет тепло и поддерживать свое хорошее настроение.
1: Прикольно. Начинаем каждый час мы с астрологической информацией, там, про Луну говорим, а сейчас про звезды, потому что, ну, звезд с неба не хватают, но звезды и лавры зарабатывают, потому что у нас как раз новости спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
0: Точнейшие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах «Женева» на Терминус 9 в Акрополе Альфа и в интернет-магазине «Женева.лб».
1: Ну, давайте мы потом расскажем вообще о всех прелестях магазина «Женева» и какой можно там чудесный подарок купить для того, чтобы удивить тех, кто, например, родился сегодня, 28 мая. Пока что про теннис. Первая ракетка нашей страны Алена Остапенко, к сожалению, вчера во втором круге Ролан-Гароса уступила польке Магде Линет. А мы так еще говорили, ой, там и рейтинг у пани Магды такие... Слабый. И вот так вышло. Остапенко, занимающая 31 место в рейтинге, уступила со счетом 2-6, 6-2, 2-6. Такие ровненькие цифры получились. То есть в трех сетах игра закончилась. Ну и в третьем круге победительница этой встречи встретится со своей соотечественницей Игой Швёнтек. Там будет уже, по-моему, вот предсказуемо. Хотя, мало ли. Вот наша Алена Остапенко выступает на Ролан-Гаросе в 12-й раз. 11-й год подряд начиная турнир с основной сетки. И мы помним, что в 2017-м именно она стала победительницей этого открытого чемпионата Франции. Слушайте, ну а наша вторая ракетка страны Дарья Семенистая не смогла преодолеть второй круг квалификации. И... сам чемпионат продлится до следующих выходных. Слушай, там знаешь, кого вчера на трибунах-то звезд полно замечают? Вчера был замечен он, гладиатор великий, пополневший, Рассел Кроу. Он же Геринг, согласно фильму «Нюрнберг». Поймал теннисный мяч во время встречи Александра Зверева и Бенджамина Бонзи. Ловкий такой, получается, это покорил Колизей даже с трибун, можно сказать.
0: Поймал рукой?
1: Да, раз ну, и все. Про футбол вчера мы говорили. Помнишь, когда у нас Михаил Землинский сказал, что не верит в то, что три английских клуба, соответственно, в Лиге Европы, в Лиге Конференции и в Лиге Чемпионов могут в этот комбо собрать. Так вот, Оливер Гласнер все-таки привел Кристал Пэлас к очередному трофею. Вчера вслед за Кубком и Суперкубком Англии стекольщики при нем выигрывают Лигу Конференций. Ну, изначально, конечно, Кристал Пэлас выглядел фаворитом в этом поединке. Правда, и Рай Валикана, для них этот европейский финал стал первым в истории. Слушай, ну там есть несколько игроков сборной Франции, которых мы увидим на грядущем чемпионате мира. Вот, например, Жан-Филипп, ну, он, в принципе, забил этот главный, единственный мяч вчера. Слушай, ну там еще хочется сказать. Смотри, во-первых, Кристал Пэлас вышли в форме, которая напоминает, как бы так выкрутиться, цвета одного футбольного клуба, который 800 километров отсюда на востоке играет, за который когда-то выступал Юрий Лайзен. И с ним и в 2004-2005 стал и обладателем Кубка УЕФА. То есть красно-синие полоски такие, ага, вертикальные. Ну, я как говорил, что Жан-Филипп герой. А еще знаешь, кто из французов, который вчера выходил на поле? Это Иван Гессан. Потому что это первый в истории футболист, который выиграл два кубка за один сезон. Как это получилось, объясняю. Нападающий 7 матчей в Лиге Европы отыграл за Астон Виллу в этом сезоне. В январе уходит в аренду в Кристал Пэлас. Вот она, счастливая составляющая. Астон Вилла получает свой кубок. Кристал Пэлас свой, в итоге у него сразу два.
0: Такая редкая комбинация, мне кажется, такая вообще очень редко случается, если вообще случалось.
1: Вот, слушай, а еще была история, мы ж будем в выходные следить, как Арсенал будет пытаться с ПСЖ добыть третий для Англии кубок. Так вот, говорят, что игроки Арсенала, когда свое чемпионство отмечали, это же все-таки Лондон, город-то маленький, встретить любого могут, заходят в какой-то паб, а там сидят чуваки из Тоттенхэма, которые тоже отмечают. Но знаешь, что они отмечали? То, что они 17-е, они все равно, то, что они не вылетели из вышки. И у каждого вот свой повод отметить получается.
0: Скучище, вот. Им же пить нельзя, наверное.
1: А кто проверит? И никакой вражды, и у всех свои поводы для радости. Про хоккей сегодня понимаешь.
0: Ну давай наконец-то, да.
1: В новейшем рейтинге сборных, который Международная федерация хоккея шайбы опубликовала перед четвертьфиналами, Латвия занимает 8-е место. Ранее сообщалось, что неделю назад, когда сборная Латвии там обошла американцев, выиграла у американцев, думали, там сразу взлетит. Но вот нет, все равно остались на 8-м. После выхода в четвертьфинал 2 позиции мы отыгрались. До этого мы вообще на 10-м были. Норвегия, которая станет сегодняшней соперницей в четвертьфинале, занимает более высокое, по мнению этой организации, 4-е место в рейтинге. А лидером является по-прежнему Швейцария. За ней идут Канада и Финляндия. Рейтинг вот этот самый традиционно является развлекательным содержанием во время чемпионата мира. Лишь такая поверхностное обозначение потенциала команды, не более того. Итак, сегодня сначала разминка легкая. В 17:20, ну это так условная разминка. Североамериканское противостояние Канада-США. Это специально сделано, извини, вот как ты думаешь? В 17:20, а там у них еще доброе утро глобальное.
0: Да, кстати, интересная история. Я даже не подумал о том, что они могли бы, если бы они играли позже, их бы больше там,
1: увидела бы
0: там. Смотрела, да.
1: И параллельно будут играть финны-чехи. Ну, а в 21:20 это то, что касается нас в первую очередь. 3 крестоносных команды будут. Это Швеция-Швейцария, там крестики на флагах есть. И Норвегия-Латвия.
0: Ну что, держим по кулаки.
1: Верим, вот наплюем на эти рейтинги, на эти составляющие. Знаешь, кто этот рейтинг, какой рейтинг, мы его вообще не замечаем. Ну а и когда мы говорим о этих городах, Фрибург, Цюрих, где идет чемпионат мира, мы, конечно, понимаем, что еще есть любимый швейцарский город под названием Женева.
0: Да, бренд Tissot, который предоставляет те самые часы, которые вручаются лучшему хоккеисту матча на чемпионате мира по хоккею.
1: Даже венгру.
0: Можно приобрести в магазинах Женева. Причем тот самый вот подарочный набор в виде часов, которые называются Persi 100, и шайбы сувенирной вот можно найти в Женеве. Ну а что касается самих часов Persi 100, то это новинка модели Tissot в этом году. И заключается новинка в том, что, используя механизм Lightmaster Solar Quartz, они работают от буквально, в буквальном смысле слова, солнечной энергии. То есть их не надо там заряжать, батарею это подкручивать, что-то еще. Надо экспонировать на свету.
1: Ох, как красиво.
0: Да, немножко солнечных лучей, 10 минут буквально и 24 часа работы.
1: А если солнца нету, то достаточно просто лампочку обычную использовать, и вот эти славное тисотовское изобретение подзарядится.
0: Официальный хронометрист чемпионата мира по хоккею Tissot Persi 100 в магазинах Женева на Термодос 9 в Акрополе Альфа и в интернет-магазине geneva.lv.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Музыка.лв или звони 22 103 103.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 9:44, учитывая, что никто нам, в общем, не присылал на WhatsApp никаких экстра-катастрофических сообщений о том, что что-то ужасное творится с пробками, мы считаем, что все нормально в городе.
1: Мы рады, что вот как, когда люди дружат и с самообладанием, и с реалиями наших дорог, и тем, что время, оно, конечно, не безразмерное, но ничего не случится, если ты приедешь на 2 минуты позже туда. Ну, давай мы скажем о том, мы сегодня много опять вспоминали в достижениях человеческих о перелетах, полетах, но приходит время, когда мы все откладываем в сторону, берем две лопатки и как два послушных таких ученика идем копать. А что копать-то будем? Пласты культурного характера. Бам-за.
2: Культурный слой.
0: Так вот, что происходило 28 мая в разные годы? Начнем с самого культурного, что ни на есть культурнейшего события.
1: Начнем с нашего всего.
0: Потому 1800...
1: что, кто у нас наше все? Кто у нас наше все?
0: В плане культуры.
1: Да, Пушкин.
0: В 1828 году Пушкин читал Бориса Годунова в доме отца Екатерины Ивановны Трубецкой, графа Ивана Лаваля, в присутствии Адама Мицкевича и Александра Сергеевича Грибоедова. И оба потом, вдохновившись, подумали, да, Пушкин талант, конечно, и пошли писать свои бессмертные произведения.
1: Кстати, на родине Адама, пана Адама Мицкевича, в многих городах польских улицы Пушкина как были, так и есть. 1904 год. После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Бреши кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на тот раз потрясающий успех. Вот что значит вид плавания поменять.
0: Вырезал все инструменталы просто и вот какие-то ненужные проходы. И понял, что сценография очень много значит, там женские наряды много значит, и все. Итальянцы рукоплескали.
1: Нашел благодатную почву там. Конечно, с козырей зашел, с костюмчиков.
0: В 1957 году, 28 мая, в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает те самые престижные награды в мире музыки, которые монстры этого мира считают, ну, там, знаешь, обладатель 8 Грэмми, обладатель 12 Грэмми, а этот за одну песню получил все, что мог, ну и так далее.
1: Слушай, ну, представляешь, только 57-й год, вот народ не так давно понял, где корни.
0: И у каждого еще радиоприемник есть,
1: я бы так сказал. И не говори. В 1954-м, но именно 28 мая в Нью-Йорке проходит премьера фильма Альфреда Хичкока «В случае убийства набирайте М». Там Грейс Келли, кстати, играла, Рэй Милдон в главных ролях, и критики причислили это к лучшему в жанре детектива вот это кинопроизведение.
0: Кому сейчас придет в голову пересматривать какие-то кинохиты середины 50-х? А на самом деле зря, потому что многие из них действительно стоят того, хотя мы с нашим современным ритмом очень сложно выдерживаем вот ту статичность повествования, которая присутствует в таких фильмах.
1: Ну и картинка, опять-таки, видишь, многие уже привыкли к такому экшену, к эффектам и всему прочему. И как-то говорит, да, тут, конечно, это как ребенку вот ставишь мультик из нашего детства, и он говорит, ой, давай мне лучше этих малышариков.
0: Ну да. В 1977 году в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Копланд и Энди Саммерс. Причем они тогда еще не назывались Полис.
1: А во что играли новости спорта? Стинг сыграл вместе с Коплендом Саммерсом.
0: Они выступили как часть коллектива под названием «Стронций 90». Название прямо на месте придумали. Коллектив организовал бас-гитарист Майк Хаулет во время концерта тогда группы «Гонг», на которой они все пришли. Ну и в июне Саммерс стал четвертым членом группы «Полис», а после того, как там гитарист по фамилии Подавани группу покинул, сформировался тот самый состав, которые все знают до сих пор. То есть Sting, Summers и Complaint — настоящая группа Полис.
1: ССК, полицейская тройка такая получилась. Привет всем культурным людям, у которых, может, на сегодня есть какие-нибудь планы. А мы сейчас хотим напомнить о том, что вместе с нами, с Шизгарой, клиника Балта. Спасибо за поддержку. В клинике Балта принимает ревматолог доктор Ирина Карпова, которая является сертифицированным УЗИ-специалистом. Понятное дело, там УЗИ в этой клинике могут сделать вообще всего, что нужно. Вот любого органа вашего УЗИ, пожалуйста, туда. А тут, представляете, ревматолог к который еще и прекрасный УЗИ-специалист. Это особый класс с уникальными диагностическими возможностями.
0: Ну и помимо диагностики, как вы понимаете, УЗИ может быть использовано еще и во время каких-то процедур для контроля. И вот с помощью УЗИ можно проводить лечебную пункцию суставов, например, под контролем ультразвука. Это радикально повышает безопасность, ну и эффективность процедуры. И самое главное, минимизирует риск повреждения окружающих тканей.
1: Смотрите, и тут минимизация идет. И еще с временем какая экономия, потому что все, вы приходите сразу в одном кабинете получаете. А чем скорее начинаем лечение, тем лучше эффект. Клиника Балта, самый центр Риги. Центрии не бывает. Несколько шагов от привокзальной площади. Бирзника, Упиша 10. Легко найти, записаться через evslbspunks.lv. Ну или позвоните по номеру телефона 28 770 660.
2: Культурный слой на радио Рокс.

0: Чёрт же, блин.
1: А ты ушла.
0: И ты ушла, и не сказала, я скоро вернусь. Чё же ты делаешь, Люсь, как же я буду один?
2: Радио Рокс. Реклама.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
6: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесерс.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Слушай, мы сегодня столько поводов разобрали с сегодняшнего дня. Там и красные волки у нас бегали, и брюнеток в невероятном количестве, в том числе и статусных знаковых. Ну и, конечно, вот этот самый день майонеза. Вспомнил историю про майонез.
1: Но.
0: Много лет назад супруга мне говорит, что купить в магазине. Я, значит, это все дело запоминаю. И уже из магазина думаю, позвоню-ка дочери. Может быть, она персонально что-то хочет. Я звоню, доченька. Она еще, по-моему, даже в школе тогда училась. И говорю, что бы тебе папа... Что бы тебе хотелось, чтобы папа купил в магазине? Тут супруга ей говорит, слушай, про майонез скажи. Забыла. И она мне говорит, майонез. Я говорю, хорошо. И вешаю трубку. И она, нет. Я приезжаю, говорит, пап, а ты реально думал, что единственное, что я хочу, чтобы ты мне купил в магазине, это был майонез? Вот, мне за это...
1: Да, ну, слушай, если бы такой майонез, как у нас в магазинах продается сейчас, делали тогда на острове Маон, по приказу этого, правоначального племянника кардинала Ришелье...
0: Который в засаде, сволочь, сидел.
1: Этот соус бы до нас не дошел, у них все-таки было что-то особенное. В честь чего сегодня и празднуется этот день майонеза?
0: Приятного аппетита всем тем, кто принимает пищу в тот момент, когда мы уже заканчиваем свою трудовую вахту. Услышимся завтра после того, когда будем уже знать итоги сегодняшнего хоккея. Успехов команде Харри Виталинша. Он пообещал, что как только все закончится, третьим в студии будет обязательно он.
1: Ну, а вам о стойкости и хорошего настроения.
0: Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Ситов.
0: Пока. Радио Рокс.

0: друзьях я.
1: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
1: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: Профильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника Балта и шоу Шизгара. Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
1: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал Цзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетас 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti jautiņbiksītes Hagijs pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
6: Прежнего».
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
7: А я простила, я простила.
5: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзентерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Радио «Рокс».

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Слушайте нас, нет.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM. Доброй ночи.

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
3: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Хеловиса, группа «Мельница».
1: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру, то есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего».
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
4: «Вера Прежнего». 12 августа концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой, моя...
4: Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Radio Rocks. Твое настоящее.

0: 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед.

0: переступил ступени ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
1: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году было получено более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений. В 2022-м 627 заявлений. Как указывает центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка», чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов. В рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным требованием закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным.
2: Про стихию.
1: За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале 27, Видземе и Земгале по 10, в Курземе 2. В Латгале большая часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал».
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии вновь ожидается сильный северо-западный ветер. По данным синоптиков, его порывы будут почти такими же мощными, как и накануне. В большинстве регионов скорость ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. Особенно ветрено в Риге и прибрежных районах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Reklāma. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
6: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Для меня это важная, очень важная вещь. Для меня это самая важная вещь в жизни. Одна из, опять-таки, топ-5 моих важнейших вещей в жизни. Это личное пространство. Я ненавижу вторжение физическое.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
9: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
10: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Германия и Нидерланды создадут командный центр НАТО в странах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Создавая второй корпусный штаб в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетас 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
10: Это вообще нужно измерять?
9: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
11: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026.

0: Это «Живой звук». Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля. Концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Женева! 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
5: Прежнего. Я
4: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: В этой глуши мы с тобой пережили больше того, что когда-то хотели. Стаи цветов над полями кружили, тоньше небес, что нас когда-то разделили.

Радио Рокс. 88,6 FM. Домой!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ступенью ступени, ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в восточных регионах дожди, местами возможны грозы. Северный и северо-западный ветер усилится, порывы достигнут 13-18 метров в секунду. На западе Курзема ветер ослабнет. Температура воздуха от 14 до 18 градусов тепла. Местами на побережье и вблизи российской границы до плюс 12. В Риге небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер порывами до 16, во второй половине дня до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, на море до плюс 13.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке

0: Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.